0: देव पुरुष महादेव
1: जय
2: Ишва Гоева Хамандалеша, Кайл Хайс, Свайма Хишайнан, Куиджи,
1: Гуидея, Ичер.